литнаагаарпунак тингуумаллун назвагалуку куяавикарлуку таллааган асерлуни таллерринак куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнааугат ликкуугааллеркаат тингууманнаупут